0: tu racontes, chérie? Tu te fais des idées.
1: Люблю 18-е столетие, время гениальных людей и хороших манер.
2: Я готов допустить, что так оно и было.
1: И впредь не возражайте мне.
2: Не буду.
1: А где же царица? Исчезла. Россия похожа на театр. Театр?
2: Будьте осторожны, будьте осторожны.
1: А я, кажется, знаю, где мы находимся. Важный господин чиновник. Такие они у вас важные, судя, не отставайте.
2: Я не отстаю. Мне кажется, мы очень громко разговариваем.
1: Ставьте, они совершенно глухие. Я осторожно. Я даже никого не задел. Театр. Какие актеры, а? Какие костюмы.
3: А?
1: От меня спасибо, господа, спасибо. Они меня не видят, не видят. Просто Ватикан! Сударь, мы же в Ватикане, а? Рельефы-то они нарисованы, да? Натуральные изображения. Смотрите, орнаменты сделаны, кажется, по эскизам Рафаэля. Так, так?
2: Эскизом Рафаэля. Ну, это не Ватикан, много лучше, это Петербург.
1: Копируете? Даже начальство не доверяет вашим художникам. Ах, как русские умеют все хорошо скопировать. А почему? Потому что собственных идей нет. Ваше начальство не хочет, чтобы у вас были сущности. В сущности, и ваше начальство, и все вы, ну, ленивы, сударь, ленивы.
2: Ленивы.
1: А вот там располагалась галерея изящных искусств, да, правильно?
2: Там выше.
1: В ней находилось 111

0: cara que ele chega. Mali italianski prosvjet.
1: Mali italianski prosvjet.
0: А что это за люди, а? Какого они сословия-то, эти люди?
1: Вы видите эту чашу?
0: Вижу, вижу, вижу, вижу. А вокруг ампир.
1: А вот торшеры Воронихина.
0: Торшеры, торшеры, да, торшеры.
1: Торшеры Воронихина.
0: Ампир, ампир, ампир. Я не способен восхищаться ампиром. Весьма глупый стиль, да.
2: Я
0: вас вошел в моду, стал национальным стилем, ущерб своей самобытности.
1: Мы воевали с Наполеоном,
0: а
1: не с Империей.
0: А? Что? А? Что это за... Запах какой?
3: Скажите, интересно, а вы давно в Петербурге?
0: Да, час назад как появился.
3: Ну что, вы сразу
0: за...
3: сюда в Эрмитаж?
0: Да, у меня были особенные причины. Да, вас интересует... Интересно. Вас интересует сама красота или вот просто представление об этой красоте?
3: Что вы здесь, честно говоря, просто отдыхаете?
0: А это каким
3: образом? Вы знаете, сегодня мы с Олегом Константиновичем пришли сюда.
0: Это запах формалин.
1: Олег, запах формалин.
3: Мы же пришли. Замечательную картину. Видим, видим.
0: Это наши люди. Это не здесь, завтра.
3: Маркиз. Вот, рождение Иоанна.